А ты хохочешь, ты все хохочешь. Кто-то снял тебя в полный рост, хороводишься с кем захочешь. За 7000 отсюда вёрст, хороводишься с кем захочешь. За 7000 отсюда вёрст, а у меня здесь

от ревности и от тоски. Но мне жарче, чем тебе на юге, от ревности и от тоски.

твою красу. А ты хохочешь, ты все хохочешь, совсем раздетая в такой мороз, хороводишься с кем захочешь.